0: 視聴者が自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。
1: Государственные чиновники не пользовались в личных целях. Бывший министр финансов Северного Рейна-Вестфалии Хайнц Шлейк. Он вынужден был признать, что счета за авиауслуги оплачивались из земельной казны. Признание было явно запоздалым, и министру пришлось уйти в отставку.
2: Анатолий Явлинский вышел за попередними данными на третье место. Голова его выборчего штаба Сергей Митрохин заявил...
3: Междувременно все снова выпил от формулированного литрута до этого вечера. Казачи, 15 дня.
4: Ситуации в Беларуси и Германии вроде бы несравнимы, но вполне сравнимы оказываются требования к безработным. В Беларуси с 1 августа внесены изменения в законы о пенсионном обеспечении и о занятости населения. Например, ограничен срок получения пенсии.
5: Условия по безработице. Теперь только 3 года, а не бесконечно, можно рассчитывать на помощь государства. Человек, а в зимнее время и того больше.
6: Рынок у нас все-таки достаточно узкий, понимаете?
7: Thank you. Мислиш да ќе биде после тоа.